0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 4 утра.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 5 утра.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Прогноз
2: погоды. 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 7 часов.
1: августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Антона.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Мне все равно.
1: В Могилеве 8 часов.
2: августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок

0: вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не будьте занадто строгие и категоричные до новокольных. Тогда отрымается вырешить проблемы.
2: Телец.
1: День порадуя зносинами, якія станут для вас крыніцей натхнення и радости.
2: Близняты.
1: Выдатный день, каб забыться про клопоты и просвятить час себе и своим близким.
2: Рак.
1: Лепший день для вас. Верогодно, вас чакая приемный сюрприз и подарунок.
2: Лео.
1: Ваша опора – это люди, яким вы калісьці допомогли. Нават калі вы не памятаете своих добрых справ, зараз про их кто-нибудь обовязково нагадая.
2: Дева.
1: Вам буде особисто тяжко признать свою помилку, так что поспробуйте ее здійснить.
2: Шалі.
1: Вам варто вспомнить про існування слова «не» спотребиться.
2: Скорпіон.
1: Любые пошуки потребных людей або важных идей, початые у гэты день, завершатся становчими выниками.
2: Стрелец.
1: Калі вы проявите терпение у зносинах с тыми, кто вам дорог, выник вас вельми порадуя.
2: Козярог.
1: Настав час капитальной ревизии у вашем житті. Почните с малого, уладкуйте генеральную уборку. Для гэтага лепший день.
2: Водолей.
1: Будьте приемным суразмолцам. Не ладьте спрэчек на ровном месце.
2: Рыбы.
1: Складанное пытанне дня вы сможете переодолеть разумной упартостью, заснованной на оценце бягучих подей. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления

0: 11.
1: В Могилеве 11 часов.
2: Прогноз погоды. 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Лето завершается, и хочется максимально успеть насладиться оставшимися деньками. В этом плане летний плейлист просто must-have для тех, кто хочет не просто сохранить воспоминания, но и воскрешать их в любой момент. Доказано, что музыка обладает таким эффектом. А потому за ближайшие 2 часа вспоминаем 3 месяца почти ушедшего лета. Поехали! Вот не зря говорят, что конец – это всегда начало для чего-то нового. Анна Асти и Дима Билан как ворвались в нашу 20-ку, так все лето уютно тут и провели. Как знать, возможно, нас еще ждут совместные проекты от ребят, хотя начали они сразу с эпилога. Их голоса в этой песне переплетаются так плотно, что просто диву даешься, как 2 таких разных стиля смогли создать настолько лиричную и мощную вещь. Готовьте свои ушки, мы начинаем. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: 20-е место.
3: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Двигаемся дальше, и на очереди королева поп-музыки, женщина с невероятным голосом и таким же характером – Биби Рекса. В прошлом успешный хитмейкер. Вот она могла бы просто сидеть в тени, собирать роялти. Но нет, выбрала сцену. И правильно сделала, потому что ее композиция «One Day» – это настоящий гимн всем, кто ждет перемен к лучшему. Это та самая песня, когда хочется закрыть глаза, представить, что ты где-нибудь в клипе, на побережье океана и поверить в то, что все будет именно так, как ты загадал. Так что давайте-ка прямо сейчас заряжаться этим вайбом и слушать One Day.

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Внимание! Прямо сейчас в эфире выйдет стая. И знаете что? Это не метафора. Знакомьтесь, Кэтси, это не просто девчачья группа. Это настоящий глобальный проект. В команде собрали девушек из США, Южной Кореи, Японии, Филиппин и Швейцарии. Они прошли жесточайшее реалити-шоу, чтобы доказать, что их музыка не знает границ. Трек «Animals» идеально отражает всю суть. На сцене они выпускают коготки и показывают класс, разрывая все шаблоны современного поп-мейнстрима. И если вы думали, что эпоха гёрлс-бендов давно закончилась, вы просто не слышали Кэтси. Готовы к дикой энергии? Погнали! 15.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Что мы видим, когда смотрим на успешного исполнителя? Вот только то, что он хочет нам показать. У Мэри Гу довольно непростая судьба. Сложное детство, о котором певица неоднократно рассказывала. И знаете что? Это вдохновляет. Потому что в отличие от тех, кто любит во всяких там инстаграмах показывать только хорошее или очень хорошее, такие истории действительно показывают жизнь такой, какая она есть, со всеми ее гранями. Наверное, поэтому и композиции у Мэри получаются настоящие, как и ее последний трек. Размышления о людях, которые не носят масок, не играют в игры и говорят то, что думают. В мире, где все вокруг фильтруют свои фото и эмоции, Мэри как будто напоминает нам о том, как важно оставаться собой и ценить тех, кто рядом без прикрас.
4: 13 место.

Следующий трек – это настоящая итальянская вечеринка. И знаете, я не шучу. Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и группа The Colors заколабились, чтобы подарить нам композицию «Парнитопе». Для тех, кто не в курсе, напомню, «Парнитопе» – это древнее и романтичное название Неаполя. И поверьте, эта музыка передает вайб солнечной Италии на 200%. Под этот трек хочется есть пиццу, пить лимончелло и танцевать на улицах Рима до утра. Так что устраивайтесь поудобнее, мы отправляемся в виртуальное путешествие по Апеннинам.

0: 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто отзвучал. 20 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда соберу тебя по чистям. На 19-й строчке Оффенбах «Miles Away». На 18-м месте Биби Рекса «One Day». Семнадцатое место Алекс Уоррен «Fever Dream». На 16-м месте Инна с треком «Morinito». 15-я строчка «Catsy Animals». Четырнадцатое место Teddy Swims «Mr. Know It All». На 13-м месте Мэри Гу «Настоящие». 12-я строчка Саян «Мальборо». На 11-й строчке Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors «Парнитопы». Первый час «Глобал Хита» завершается. И впереди самая горячая первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что товарооборот стран растет. Как минимум на 12% мы превзойдем и значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. Приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника, отметил белорусский лидер.
2: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться.
1: Могилев посетила делегация провинции Ганьсу. В Могилевском облсполкоме прошла встреча представителей китайского бизнеса при участии первого заместителя председателя облсполкома Сергея Савицкого. Стороны обсудили социально-экономические возможности региона и совместные инвестпроекты. Гостей из КНР заинтересовало строительство молочно-товарного комплекса на 2500 голов в Чаусском районе. Гражданско-патриотический слет для воспитанников военно-патриотических клубов прошел на базе батальона милиции имени Константина Владимирова в Могилеве. Более 60 подростков соревновались в эстафетах, силовых упражнениях и сборке автомата. Капитанами команд стали сотрудники Октябрьского РОВД. После состязаний участников ждали полевая кухня и награждение. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А сейчас новость от магазинов Цветариус. Дарите эмоции с магазинами Цветариус. Вас ждут натуральные.

0: Но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Надеюсь, вы готовы, вы пристегнулись, и вы делаете громче ручки ваших радиоприемников, потому что впереди десятка хитов, которые рвет танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Погнали! Согласитесь, у каждого из нас есть такие исполнители, которым мы подпеваем в голос. И есть среди них такие, которым в голос подпевают практически все. Конечно, я говорю про группу «Добро». Их новый трек «На счастье» — это светлая, невероятно позитивная и очень искренняя композиция о том, что даже в самые пасмурные дни нужно искать повод для улыбки. Ну а эта песня, она как объятие старого друга, который говорит: «Слушай, все будет хорошо, вот просто оглянись вокруг». Бит бодрит, гитара звенит, а настроение мгновенно поднимается до небес. Так что давайте-ка прямо сейчас загадаем что-нибудь хорошее и послушаем «Добро» на счастье.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Включаем режим максимального стиля. В эфире неизменная королева ретро-футуризма и обладательница, пожалуй, самого узнаваемого тембра в стране Зиверт. У Юли, знаете, есть уникальная способность делать музыку, под которую почему-то хочется надеть самые стильные очки, даже если вы дома в пижаме, и при этом чувствовать себя героем итальянского неореализма. Газ — это про движение, про скорость, про то чувство, когда жмешь тапку в пол и оставляешь все проблемы позади. Пристегнитесь, сейчас будет очень стильно и очень по-зивертовски.
4: Восьмое место.
5: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 30 августа по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: А давайте-ка поговорим о слове, которое в последнее время у всех на слуху. Аутентичное. Что это значит вообще? Настоящее? Да. Неподдельное? Тоже да. Соответствующее оригиналу? Несомненно. Знаете, в мире, где каждый второй копирует чужие идеи, надевает маски и пытается быть как все, лирик выберет ту, что похоже только на себя. Эта песня стала манифестом всех, кто не боится быть собой, кто принимает свои странности и превращает их в суперсилу. Так что, если вы когда-нибудь чувствовали себя белой вороной, просто знайте, в этом ваша главная фишка.
2: Пятое место.
3: Слушай.

Прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда заберу тебя в очистя. На 19 строчке Оффенбах «Miles Away». На 18 месте Биби Рекса «One Day». Семнадцатое место Алекс Уоррен «Fever Dream». На 16 месте Инна с треком «Моринито». 15 строчка «Catsy Animals». Четырнадцатое место «Daddy Swims» «Mr. Know It All». На 13 месте Мэри Гу «Настоящие». 12 строчка Саян «Мальборо». На 11 строчке Мерк и Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors «Парнитопы».

0: Седьмая строчка Джоэл Кори «Whisper». На шестом месте Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». Пятое место. Лирик «Аутентичная». Четвертая строчка. «By India», «Хчо» и «Мод», «Шаде».
1: Она танцует под «Шаде», танц прямо на мне, танц прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе.
0: Ну и традиционно, самые сливочки мы оставляем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
2: На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: На третьем месте трек, который как нельзя лучше подходит именно к последним дням августа. «Медуза» и Генри Кэмомайл с хитом «Don't Wanna Go Home». Как не хочется уходить домой с классной вечеринки, несмотря на то, что уже наступает следующее утро, так и лето хочется притормозить и называть первые сентябрьские дни 32-м, 33-м, 34-м августа и вообще максимально задержаться в этих теплых деньках. Что ж, ну, кто мы такие, чтобы вам запрещать?
4: Третье место.

Знаете, я вот вообще независтливый человек, но завидую тем, кто в отпуск уходит в последние дни августа. Если вы тоже завидуете, я предлагаю перенестись в ту часть лета, где море, солнце, песок, танцы и вот это вот все, причем совершенно бесплатно. Спонсоры настроения – братья Гаязовы и трек «Санта-Лючия».

А вот нет, ничего удивительного в том, что первые три места занимают абсолютные летние хиты. А все потому, что мы еще не готовы с ним расставаться. С летом, в смысле. А значит, движемся навстречу солнцу в компании Хюгеля и Майл Энджел и Ультранате. Первое место в мировых чартах, глобал хита и нашего настроения. Moving to the Sun. На этом глобал хит завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ветеранов Беларусь-Калия с Днем Шахтера, пишет Белта. Президент отметил, что отдельных слов заслуживают ветераны, заложившие традиции нерушимого шахтерского братства и передавшие их новым поколениям калийщиков, которые с гордостью продолжают дело отцов. Александр Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам предприятия богатырского здоровья, счастья и покорения новых трудовых вершин. Аграрии Беларуси намолотили 9 миллионов 72 тысячи тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса и без кукурузы. Вклад в общий каравай Могилевская область добавила 1 миллион 182 тысячи тонн. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей территории Беларуси, а в Солигорском районе действует запрет на посещение в связи с установлением 4 класса пожарной опасности. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно узнать в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Футболисты Могилевского Днепра сегодня встретятся с командой «Ислыч». Игра на стадионе «Спартак» в Могилеве начнется в 16 часов. Днепр имеет в активе 14 очков и занимает предпоследнюю строчку в чемпионате. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут Натурова 1В, Гагарина 79, торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. АСВОД напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

13.02, самое точное, Могилевско-Родийное, и вот оно, то самое время, когда можно и отношения наладить, и просто привет передать, и с праздником поздравить. Вспоминайте, кому что нужно, кому что важно, вот и действуйте. Олеся Маскина меня зовут с этой минуты, я у микрофона, до 6 вечера будем вместе. Ну и напомню, где жду ваше сообщение: 9940, короткий номер, либо наш студийный вайбер, через 44-56-86-176. Как вы понимаете, привет в обед стартует на радио Могилев.

0: шопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Наши хиты.

Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Shine bright like a diamond.

0: Радио Могилев продолжается, и прямо сейчас летят ваши послания. Прислушивайтесь, быть может, именно вам адресовано одно из «Передайте привет моему любимому Игоречку-пирожочку, я тебя очень сильно люблю». Это от Ирины. Далее летит поздравление. Хотим поздравить с праздником Леонида. Дорогой наш, желаем тебе много сил, много счастья, много везения. Будь любим своей семьей и всегда окружен теплом родных. Успехов тебе в нелегком труде. Будь здоров, твоя большая семья и теща. Вы знаете, большая семья и теща, хотелось бы знать, с чем поздравляете Леонида. Если будет время, пишите обязательно. Хочу поздравить дорогого кума и отменного человека Артема с днем рождения. Здоровья, счастья, пусть мечты сбываются. Ну а удача находится всегда рядом. Семья Павловых. Ну что же, ну а мы присоединяемся. Артем, с днем рождения. Пускай действительно ваши мечты сбываются. Вы только мечтать не забывайте. И будьте здоровы, счастливы и, конечно же, любимы.
1: Привет!

0: напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

Напомню, что сегодня 30 августа отмечает День шахтера, день рождения электрического пылесоса. Ой, что бы мы без него делали? Профессиональный праздник Деда Мороза. Вот у меня, конечно, вопрос, почему в августе отмечают этот праздник? Ну да ладно, ну а еще день доставленных посылок. Прямо сейчас посылку не доставлю, а вот ваши письма запросто. Ну а кто еще не написал, пожалуйста, милости просим. 9940, короткий номер, либо наш студийный вайбер к вашим услугам 56 86 176. Не забывайте код 44. Ну а прямо сейчас ваши поздравления. Поздравляем любимого мужа и папу Руслана Зощенко с днем рождения. Мы тебя любим, твоя жена Жанна и дети. Знаете, ну и правильно, наверное, поздравления, вы прям пожелания сказали лично в глаза. Ну, а я добавлю, Руслан, счастья вам, здоровья крепкого, семьи вот такой вот благополучной, как прямо сейчас. И пускай ваши мечты все сбываются. Далее, передайте мои поздравления с днем рождения моей мамулечке Осиповой Марине. Я тебя очень люблю и желаю тебе побольше здоровья, счастья и ясных, милых дней. Дочь М. Просто буква М. Ну, я думаю, что Марина знает, как зовут ее дочь, я уверена. Но, тем не менее, присоединяемся к поздравлениям. Пускай действительно в вашей жизни будет больше поводов для счастья, для различных улыбок, для таких хороших новостей. Будьте здоровы и счастливы. Ну и еще одно поздравление возьму. Илья Милошенко. Надеюсь, правильно поставила ударение. С днем рождения вас. Желаем богатырского здоровья, уверенности в себе. Будь всегда смелым, отважным. Пусть все тебе будет по плечу. Пусть сбываются все мечты, достигаются поставленные цели. И крепкого-крепкого здоровья. Жена, дети, мама и папа. Илья, здоровья действительно вам богатырского. А мечты, да, такое дело. Иногда они не сбываются, но вы знаете, не отчаивайтесь. Если долго о чем-то мечтать, то обязательно все сбудется.

Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.
1: Новинка на радио Могилев.

Ну что, ребят, 13.50 показывает студийный, а это означает лишь одно, что «Привет, Вовед» подходит к завершению. Ну, конечно же, есть ваше послание, которое я с удовольствием зачитаю прямо сейчас. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу поздравить своего мужа Павла с началом отпуска «С любовью, жена». Ох, Павел, я совсем недавно слышала, как моя коллега Тина Павлова говорила: «Интересно, как им там, кто идет в конце августа или в начале сентября в отпуск. Надеюсь, отдохнете, бабье лето застанете и, в общем-то, наберетесь сил». Олесь, привет! И, естественно, Радио Могилев. Большой привет Славгороду. Погода, огонь, огромное приветище всем отдыхающим и моей любимой жене Диане. Это от Сергея сообщение. Ну и прекрасно, вам тоже огромный привет. Так, смотрю, сообщение на 9940 прилетело прямо сейчас. Хочу передать привет своей семье, любимому мужу Сергею, сказать, что у него золотые ручки, и деткам Кире и Марку хорошего настроения в новом учебном году. Я вас обожаю. К сожалению, без подписи, но тем не менее, все понятно. От Андрея сообщение: «Привет моей любимой жене Настеньке». И от Ксении: «Ксюш, Машу, вам привет-привет. Добрый день, любимое радио. Олесенька, вам лично мое теплое послание от всей души из Осипович. Рада вновь слышать ваш голос». Спасибо, Ксюш, спасибо огромное. Передайте, пожалуйста, огромный и теплый привет моему дорогому и любимому мужу Эдгару Ломакину. Отпуск заканчивается, но жизнь продолжается, это уж 100%. Радуйся каждому дню, живи здесь и сейчас. Родной человечек, моя любовь, моя радость, наслаждайся этой жизнью. Всем мира, добра, много любви и счастья. Слышно, вы как обычно. Вот прямо, знаете, интонация сама собой переходит на какой-то другой уровень. Ксюш, вам огромный привет, вашему мужу Эдгару Ломакину. Ну что ж, отпуск заканчивается, но это не мешает нам помчаться навстречу солнцу. Чего вам и желаю. Я Олеся Москина, не прощаюсь, услышимся после 15.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустином, пишет Белта. Глава белорусского государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно.
2: Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом, дизельными, бензинами разными и так далее. Продовольствие мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов в рамках нашего Союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси.
1: Директор ЦРУ во время визита в Москву поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины, пишет Белта. Он также пытался выяснить, получится ли возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. Зеленского проинформировали об обсуждении этой возможности. Вашингтон ранее уже выдвигал предложение о проведении трехсторонней встречи. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Для оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. Костюковича ко дню белорусской письменности появится новая скульптурная композиция. На центральной площади у райисполкома установят памятник Олесе Олеся по мотивам произведения Аркадия Кулешова. Автор – могилевский скульптор Александр Меньков. Высота фигур – около 2 метров. По задумке автора, композиция должна вызывать теплые чувства и напоминать о юности и первой любви. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!

0: достаточно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Российскую делегацию ждут в Беларуси в начале октября. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустином, пишет Белта. Александр Лукашенко напомнил, что на днях у него в Минске также состоялась встреча с первым вице-премьером российского правительства.
1: Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов.
0: Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» открылось в Республике Карелия, России, пишет Белта. Новая локация предоставит жителям региона возможность приобрести широкий ассортимент качественной белорусской продукции в едином торговом пространстве. Это уже 11-я белорусская деревня в России. 9 работают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Недавно самый большой объект был открыт в Архангельске. В Бельгии отказались передать замороженные российские активы Украине, пишет Newsbuy. Бельгия пошла против планов Евросоюза. Министр обороны Бельгии от лица правительства страны заявил, что вопрос конфискации замороженных российских активов даже не подлежит обсуждению. По данным соцопроса, 62% европейцев высказываются против финансовой поддержки Украины, а 76% считают политику ЕС по отношению к Киеву ошибочной. Федерация профсоюзов Беларуси объявила конкурс детских рисунков «Моя мама на работе», приуроченный к Году белорусской женщины. К участию приглашают детей и членов отраслевых профсоюзов в возрасте от 10 до 12 лет. Конкурс пройдет в два этапа. Для участия необходимо до 20 сентября направить в областное или Минское городское объединение профсоюзов заявку и конкурсную работу. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: Воскресенье продолжается, 30 августа на календаре, предпоследний день лета. Ох, как же быстро пролетело время, но скучать и тосковать нам некогда. Золотая осень впереди, можно сколько угодно найти плюсов, так что грустить не будем. А вот жить здесь и сейчас насыщенно, ярко и, конечно, музыкально это да. 15.03, точное белорусское, в студии радио Могилев по-прежнему Олеся Маскина. До 6 вечера будем вместе. Прямо сейчас группа «Блестящие» скажет «Чао, бомбина», а я вам говорю.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: 19:24 показывает студийный. Вы знаете, воскресенье продолжается, а для некоторых оно только начинается. Потому что, да, вы можете себе позволить встать сегодня в какое угодно время. Потому что, да, воскресенье, у многих выходной. А если вы не знаете, чем заняться сегодня, еще полдня целых впереди, знаете, что все происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, то есть вашей души. Энергетика этого дня делает человека пассивным. Это естественно после бурного предыдущего дня, да, собственно, и вечера пятницы тоже. Ну, а сегодня лучше отложите важные дела и переговоры. Этот день не лучше для серьезной работы. Это воскресенье, напоминаю. Этот день у многих, я бы сказала, день тюлень. Вот когда хочу, тогда встаю. Хочу, не встаю. Хочу, полежу. Хочу, погуляю. Делайте все, что угодно. Главное, отдохните. Ну, а завтра, да, начинается рабочая неделя.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Во вторник и среду облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 18, плюс 23. В среду ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 18, плюс 23. Данная по погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Невероятно трек от Звонкова. Для меня вот невероятно информация из мира фруктов. Сейчас то самое время, когда всего много по доступным ценам. Ешь себе на здоровье вдоволь. Ну, а если вы едите абрикосы и персики просто так, считайте, что вы их съели для галочки, потому что витамины без жиров проходят мимо. Кто еще об этом не знал? Что же делать? Добавить орехов, брызнуть можно маслицем, и усвоение бета-каротина прыгает с 15 до 70%. Вы представляете, сколько пользы вы можете принести своему организму. Ну а чтобы витамин С не разваливался за полчаса, шепните немножко лимоном. Мята с базиликом вообще делают фрукты слаще без сахара, так что пробуйте. Идеальный дуэт: персик плюс грецкий орех плюс капля масла и плюс листик мяты. Все. Все замечательно. Короче, не будьте как все, не ешьте фрукты в гордом одиночестве. Добавьте жир, кислоту, травку и получите не просто вкус, а пользу, которая реально работает. Проверьте через неделю, так советуют специалисты. Сладкого захочется меньше, энергии появится больше. В общем-то, это не диета, это просто какая-то, знаете, дружба продуктов. Осталось только попробовать. Да прибудет с нами сила, энергия. А энергия, кстати, нам сейчас добавит новый трек «Rise Low» от Kima Sounds.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 6 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил накануне на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустином, пишет Белта. На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации, сказал Александр Лукашенко.
2: Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас. Поэтому желаю нам, потому что все вопросы вместе приходится решать, поэтому я желаю нам, чтобы мы справлялись с этими проблемами. Но мы с ними справимся.
1: В Беларуси появился центр по ремонту зенитных ракетных комплексов «ТОР». Об этом Белта сообщили в Министерстве обороны. Центр открылся на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения. Работать будет совместно с российской корпорацией. Теперь техника будет ремонтироваться непосредственно на территории страны, что сократит сроки восстановления и повысит боевую готовность. Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности 5 и 6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытие, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олеся Олеся» и гала-концерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 областными павильонами. И в завершение о спорте. Футболисты Могилевского Днепра в эти минуты принимают Ислач. Игра проходит на стадионе «Спартак» в Могилеве. Днепр имеет в активе 14 очков и занимает предпоследнюю строчку в чемпионате. Соперник после 17 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу и имеет 37 баллов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: 16.02 показывает стадийный. И знаете, в воскресенье есть свой особый ритм. Оно уже не утро, но еще не вечер. Это идеальное время, чтобы включить радио Могилев на полную громкость, забыть о делах, зарядиться энергией до конца дня. И вуаля, завтра понедельник встретите в отличном настроении. Ну что же, день продолжается. Лучшие хиты уже здесь. Олеся Маскина по-прежнему в студии. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.

Ой, друзья, конец августа сигнализирует о том, что уже через 2 дня в школу, а значит, пора выдыхать последний аромат спелых яблок, теплых вечеров, собирать разбросанные по комнате тетради и с удивлением обнаруживать, что за лето ручка успела забыть, как пишутся буквы. Наверняка это многим знакомо, ну а где-то пробивается другое чувство, знаете, такое чувство предвкушения. Наконец-то встреча с одноклассниками, возможно, кого-то порадуют новые предметы, а возможно, и какие-то открытия тоже будут случаться в школьной жизни. В конце концов, знаете, школа — это не конец свободы, а мне кажется, все-таки это новый виток, где становишься чуть умнее, чуть взрослее и обязательно находишь то, что заряжает именно тебя. Лето уходит, но это не повод грустить, так что и родители, и учащиеся, улыбнитесь. Через 2 дня прозвенит звонок, и это будет не финал, а старт самой интересной главы нового учебного года. Самое главное, помните, да, себя нужно просто настроить. Но все-таки всю прелесть уходящего лета прямо сейчас прочувствуем в треке от Даши Эловой «Я, ты и море».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: болтали только что о токсичных отношениях, и я понимаю, что менять иногда очень сложно. Бывает что-то, да? Но и тем не менее, хорошо, когда взял себя в руки и решил жить счастливо, а не вот это все. Кстати, кого-то страшит неизвестность, кому-то просто лень. Есть и те, кто боится, что ничего не получится. Бояться не надо. Несмотря, кстати, ни на что, в грядущем сентябре звезды обещают некоторым представителям зодиакального круга серьезные перемены в жизни. Самое главное, бояться не надо. Могут смело на них рассчитывать. Ну, предположим, овные. Готовьтесь внезапно полюбить утреннюю зарядку. Как я это понимаю, наверняка что-то в своей жизни переделаете. Какой-то ритм, наверное... Может быть, какие-то установки сделаете другие. В общем, не бойтесь, действуйте. Тельцы наконец-то избавятся от старых вещей, что тоже очень хорошо. Ну а близнецы покорят те самые вершины, о которых раньше и подумать не могли. Действуйте. Вот здесь действительно нужна смелость. Ну а я уверена, что каждый из нас сможет больше. Главное – двигаться и не бояться.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Товарооборот Беларуси и России системно растет. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил накануне на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет Белта. Все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным исполняем. Провели сверку всей доступной повестки, вопросов союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом, отметил Михаил Мишустин.
2: Наш товарооборот взаимный растет системно. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили. Электрички по вашему поручению, Владимир Ильич, поручение запустили. И много-много еще проектов рассматриваем. Ждем всех мероприятий в Минске. 1 октября Беларусь пригласила нас на, в том числе, проведение союзного кабмина, союзного государства, которое мы проведем. А на следующий день предстоит Евразэс, Межправсовет, глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза. Ну и также серьезная выставка «Инопром Беларусь», на которую мы приезжаем и где заключаем новые договоры, контракты. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас большая повестка, поэтому еще раз хочу вас заверить, те вопросы, которые ставят наши президенты на постоянном контроле правительства.
1: Аграрии Беларуси намолотили 9 миллионов 72 тысячи тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса и без кукурузы. Вклад в общий каравай Могилевская область добавила 1 миллион 182 тысячи тонн. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей территории Беларуси, а в Солигорском районе действует запрет на посещение в связи с установлением 4 класса пожарной опасности. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно узнать в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут «Натурва 1В», «Гагарина 79», торговый центр «Билд». Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23.

17.03, на студийных сочная музыка, греющее солнце, воскресенье. Ну хорошо, что мы все вместе на одной волне, радио Могилев, провожаем лето. И знаете, хочется сказать лету спасибо. А за что? А за то, что оно подарило нам эти долгие вечера, когда темнеет только к 10. Кажется, что время течет иначе, медленнее, вкуснее. А вот за спонтанные поездки у меня такие, кстати, были. За встречи, которые случились, ну вот просто так. И, конечно же, за музыку, которая летом почему-то звучит громче. Ну а почему? Потому что машины едут с открытыми форточками, динамики на полную. Чудо! Сказка! И пусть календарь уже шепчет про осень, но мы-то знаем, лето может быть и внутри нас. Ариса Маскина по-прежнему у микрофона, еще час в одной компании. Всем привет!

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

Весь этот мир, совместная работа белорусского дуэта Немига и проекта «Дорогой дневник». Ребята не просто записали песню, они дали нам пароль к действиям. Бежать, и во всем мире именно мы можем быть главными героями. Ну и помните, быть в черном списке у тоски – это самый крутой статус, который можно получить. Ну а далее услышим «September» и трек «Cry for you».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Стоп. Снято.
1: Радио Могилев.
2: Around the world.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: пока еще не вечер, но особый днем уже не назовешь. Воскресенье просто тает на глазах. 17:49 практически показывают часы. Хочется верить, что вы сегодняшний день не пропустили. Он не пробежал мимо. Вы все успели отдохнуть, пообщаться с родными, встретиться с друзьями. И как минимум еще вечер только начинается. Значит, многое тоже можно успеть. Ну что ж, дорогие, в вашей компании была Олеся Маскина. Пришло время распрощаться. Всем счастливо. До завтра и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что товарооборот стран растет как минимум на 12%. Мы превзойдем уровень прошлого года в нашем товарообороте. В этом товарообороте большое место занимает современная электроника, отметил белорусский лидер.
2: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться.
1: Мультибрендовое пространство белорусских товаров «Белорусская деревня» открылось в Карелии, пишет Белта. Новая локация предоставит жителям региона возможность приобрести широкий ассортимент качественной белорусской продукции в едином торговом пространстве. Это уже 11-я белорусская деревня в России. 9 работают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Недавно самый большой объект был открыт в Архангельске. Костюковичи готовится принять День белорусской письменности 5 и 6 сентября. Центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытие, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олеся Олеся» и галоконцерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты из всех регионов и экспозицию «Кабинет писателя». Белорус Евгений Золотой занял второе место на чемпионате мира по академической гребле в Амстердаме. В решающей гонке Золотой пересек финишную черту вторым с результатом 6 минут 38,33 секунды. Ранее Евгений выиграл отборочный заезд, четвертьфинал и полуфинал. А сейчас новость от магазинов «Цветариус». Дарите эмоции с магазинами «Цветариус». Вас ждут «Натурова 1В», «Гагарина 79», торговый центр «Билд». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: кайф!
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I've missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 24, плюс 29. Во вторник и среду облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха во вторник ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 18, плюс 23. В среду ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 18, плюс 23. Данная погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
1: Авен.
2: Будуйте планы на будущую, все, что вы задумаете зараз, напевно, отрымается ожитявить.
1: Телец.
2: Для вас надыходит час выдатных махчимостей. Будет удаваться литерально все, головное – дейничать.
1: Близняты.
2: Глядеть на речи реально. Теперь это не самая простая задача. Покольки расставаться с иллюзиями многим не хочется.
1: Рак.
2: Причинами нестабильного настроя могут быть невырешенные питания. Надышел час их довести до розуму без страху и сомнению.
1: Лео.
2: Гэты день подарить гармонию, коли вы будете притримливаться своих жаданий. Отмолтесь от того, что вам навязывают иншие.
1: Дева.
2: Романтичный настрой может подштурхнуть вас до пригод. Не занадто доверяйте незнаемцам, але от взносин не отмовляйтесь.
1: Шали.
2: Теперь можно домогчися поспеху у чимсти одним, коли будете разрываться помеж несколькими справами, то ни за одним из них не справитесь належным чином.
1: Скорпион.
2: Вам будет комфортно и утульно у любых обставинах. Користайтесь такими моментами для пополнения запаса энергии.
1: Стрелец.
2: Не порушайте договоренности и не спазняйтесь. Это потом не лепшим чином отобьется на вашей репутации.
1: Козерог.
2: Есть махчимость реализовать давно задуманное, коли постараетесь не марновать занадто шмат часу на дробязи.
1: Водолей.
2: Непорозумение может озмрочить настрой. Зорки раят попробовать найти границу доброго настрою.
1: Рыбы.
2: От вас чакают подтримки. Не подманите чаканье. Ваш день пройден на эмоциях, але худшее за все успомины застанутся вельми приемные. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: очень bad.
1: За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00. Только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться буду.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

0: поем. Днями целыми, если есть 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +24, +29.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Ты думал все понарошку?

0: 31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Disco.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.
2: Чё?

31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

сезон, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

31 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный. Температура воздуха днем +24, +29.